Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

предсказанное безмолвие идет тебе, прими. Возьми рукой притихшую воздушный жезл свечи. Без гласности горения сожги слова, молчи. Возвышенные линии рассветом смотрят вниз и ждут благоговейности последнего, молись. Ни шепота, ни ропота в зеркальном прошлом дни. Подходит ночь бесслезная, вся звездная в грени.

Тебя превратить в нос. Ты звездной ночью звездную решишь, не сни вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж в мордях, как вермут под мороз.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.